0: рукотворны, мы мыльные оперы с нами,
1: У вас на холодильнике смешные магнитики, а я еще в родильном доме выглядел подозрительно, был рожден.

патлы и коробку из-под тик-така с марихуаной. Мой адрес подвал и каждый мутант как брат мне. В туманном Амстердаме, в педантичной Германии, в наркотически зависимой Англии бодрится андерграунд с дикими визгами. И наш поезд уходит из Челябинской области в Кингстон.

0: сейчас это попса.
1: В отместку я синий на проспекте Карла Маркса поссал, скажи
0: вокзал.
1: Не жди меня, мусарня, Ройзман не передаст на пас. Но разве что педерастам и кто-то сказал, пришла пизда, братцы. Снег в сентябре, во сне бред, на обед колбаса и хлеб. Но ебучий рэп еще не надоел, еще сделаем.